кутэр гутмини нааммагиттутигут кайллатиуга суартута халуарпата айсимахатаагурналлуртсани нуна хаасимал тамахатаагурна хуллугут тисуллиорниу пинисуарутаун лимаанинни асиаттаа уна катимаурсани хатаугиа харалартук 1867 биохолоктуинертсиг катима

Ajigitjärvakattangi ma. Sikkakmiotakujuuga ma. Tamannari. Taksaktuarulluni. Akeakangiltuni. Panna aksutjuumeaktuukkuugami. Sikinu. Ujaksimaaktuukluni. Unaniinniksaluraakkuigaruarsni. Taksaktamanna. Taksakunnernaak. Lukea unnusaujo. Anuqaangillunni kitsuugarua taksu tuparuqujumma mitsimatari takpanna qanuippukia unari sitjavut takuksautteangiqujuuja kasanma taksi taksorma nuqqaumaja tuanni pivadle yurqinaarpunga tema outlast turiikkullu amma angunasukki sikkuirutjaaruorsimammata taunani helicopterku aiyoqotoroorsimalluti piqutingi qassiarui teema asiuiyautuinnerluti sikituukku qamutikku tamakkua piyoyunnaruungimmata ilangi piyounnerpullukia qanukia qaujingillunga tamannauroorsimassarma nunavut Canada deerlutattau tamaani арианеттуаруромио инуксиутими нор таттерлутар уйо амма куагараатторлута туктуми таппаани канада де теманнаруорлерпугу амманунавуттеингулэрнимма унну пингуарт тауруйақартарусмайу таиссумани питаатиақатуктуарулу тингаарси питаарусэрмини тамаарни канада де амма нунавутте пиуйарти тауруортугунааси питаарти таутэқатуиннуутту барбекюрлутиллу инуксиутитуарсугараарлутару нэгэттаутлапэрруорлута инуксиутими куяннамиингиккуа сикуирсутасууқаамма сурисиккуаруувактуни авунгартиумиваклуни тикитсиумиваклуни сикку умеартор кэтарэрнингмат кангэримааттиакку кызаруга катэктуинниллу наттикатэктуллу упэнга аглэкатэктуиннуруормингмата наттиэккъаттарлути сику кыламэрунангэарнэрсэкъаттарэрма кэджаусэттиэкъаттарэрмиё ик парэртукатэкту кангэримаа катчаарнэрсиуаруоқаттарту таутууярлуни тикитисаартуни парнактуни сикчатаанни увватсиикуумма парнактуниллу тикитисаартуниллу кунгиарторуоқаттарама аммару пивадлеирэдлэрнеаққуртаруара таққиулерпап кисианамаанна коапаккут уллутуиннэрм пигиартиттит лути иқалугасуттуараармата каманармио акилииттаунгитсиарлутик кинарамаа инуулемаа акилиингитсиарлутик

0: mitti mataringmi.
1: O yanna me jini be valle yura gave.
0: Iza. O yanna me.
1: Una tema debi u yukuruk jon karasum mit de kane kang lhinang mi utang mit. A person na selama. Nu taqqeri tsernit inuit qawyuma yatuqanginnit. Атокаттерортагиннила аперсортиллу
2: тунгасуктиллерлапа тусауматтиттиаксакканнерни инуи қариумаянгинни аперсоруннарпагеққайну таққиритсусиумиксаану кинаувиллуна киллу оқааянмагаарпи оқаусеққаарлагу
3: убанга джон қаласивунга кангерсеннермиутауйунга
2: таманна тусаумаруақаттагиннаттигу ила ааккаоқаттартугара нилияйуллу оқартуллу тусаумаруаттиақаттарунниэраттигу мааннауя таманналинну таққиритсуси накилли қауилаорсимавикиаллу илиннеартилаорсимаваати
3: илиннеартсаусиматтиартунга ангайоққаангилоортамнит амма анаанаттиақалоорсугалу қауимаюн тайканнат униккааққалоормата иманна наалаккарулуулаорама аннертанаалақатталаарнерпунга илинниарвигиқиолаоқапки
2: таманнайлану таққиритсуса аксуара атуутеқаттарма арнерлитаанна наджилертиллугу сивуллерпаами қануиттариақарниги униккаусериюннарпиги
3: илинниартит ила униккааққатталоорсимарма анаанагияра наттиммаккоор таква нутаққиниувиалертоқ иглу илуани утаққилертут икайортеқарлути тамаккунин иннаунерсаруйни арнани нут иппигилерману нутаартаарниувиалерма иглу илуани иллутик тайманна иксиватитауклутикли наллан наллангангиллутикви нутаққиорпалаумата тайсумани Iklu kangani amat ni sukai makiti kahmata adli kahmata ta takwani iksiwa kita puti ikingayon ikayok tao lagi nungtak kaya wala ako tutay man na
2: tanari kanin malikya nga ipiliri lo akata kuya ning ipat pa nadji yung ammar kikaro akata kuya ng isuni таннери кэнгэ канэма пиджутэқарлуни тэманнай тауқаттарнерпа наджио
3: нанджио таанна нутаралаанга нутақарсанга тайманна аксоқоқуяоқатталаунгиппу иманна инут канюит канэқуяанани нутаралаанга аксоқолуақуяанани соқайма натсингмат тайманна пивалақту тайма
2: қанымма никагияоққаттариаққарпа наджио актуарарнингану қайтаанану тарагсауйунгай анаанаминунай питтиаққаттаққуяуннерпа
3: тайманна питтиаққаттаққуяуннертут инуутсиарниармат инуут қано аниккиарниармат тимингата анаанангани аксуулуақаттаққуяалоорнгиллат соқаймало амисуалуулуа лаппалаунг иннапта инуктиуами суулуанг иннапта тайманна тамаккуа иплериориоқаттанаортун нутаракулуи сорусиунгэртарюн нутаартаарниуйортоқлу таанна камайоттиартуалоқаттанаорсимайо
2: кисяни тава канорликиа акуниутигиу ирнисималертиллугу тими таанна маминна соқаттарма пилерилуа хоявага текстури мамитти расуннигани канорликиангай таманна акуниутигию маминна соқаттарпа
3: акуниулуартуйангитторли анаанага оққатталоормат тайманна иммақа соқайма нутақсани саалуарма тайманна пилерилуақуяорпалау пилери иуақтау қояумалаунгиммата кимигасули мамисармат утаралаакулу анисаармаллу инусаармат қануитауқут натик ноққангату таоқ юмиқатталоорти иммақа санатпайли маққоонни пингасуниллуппакеа
2: таанна нутаракулу инусималертиллугу пероқпаллиатиллугу

0: хэллүтин мако иланникко кану тайманна нилля киакаттармата кану иттумаллути нару накаттангиммиунуко киаян инну кану иттуматиллуги
1: э кану итту тайманна нутагала нутагауми соока киакаттармата кауимакаттартагу уангаттарнуттаккинникуугама кинулираанга киаппатак вакаатто налунангиккиарто уппалуунни аанниарнеруни оқарунна ниттукулуугамми қиақаттарлуни пилаарпор тайманна
0: амма тамаккуа ангиллиартуиартиллуги тукисиумаюннартивалиалути укиоқалерлутиглуни атаусерми канорли тава ааққиуматтиарумагукку пероқсаттиарлугу санаттиарлугу канорли тава пиярияққараярпа
1: и таманна титеқарсималоорсимагаматтао қаблунаатуувалуа нуттар мтараккулук пироқсаттиақувуттиги инуусеқаттиақувуттиги иплерилуттиги пиярақаттарлаарпигут ива пиярақаттарлармата тайманнай лауғаматтау панимну тайманна пироқсаттиақуммамут илинниартиқтиарлугу оқаутиқтиақаттарлугу оқауту иманна иманне леуқаттангиллутиилаартигут увагулли инуктигут кауилуалаарсимангиннама ангайоққаакка ириалаарунналарниккиармата уанна уаптиннут аммисорулуулаарпта хакутикку кисиани атаатагаулаарсимайо ириаллақатталарто кано наамаксангиккаангами таманна ириалаарниккуо луараангата уимасагайттукулунгата ириалартовлути илинниарпаллиаттаангиммата каппиасунгаалерлути тайманна соокайма писуунгмата нутаракулуи ириалартагутик исуманга иманна аақкиксимматтиақуяугут блуттик ириалартаувалаангиттут оқаутиортауттиарлути исуманга аақкиксимақуклугу
0: ай тайманна тайгуусертақармингма таанна нутарасуартаа инертэртаруарпарлунилу питтиартаруарпарлунилу таманнали нааммангиппа тайманна итауқаттартиллугу нутара
1: э тайманна аджигингиннапта инуктигут кано пероқсаяунникку югут илайтигу питтиартаорнута илайти илангиллу питтиартаорниллутту сиоқай инутуиннаагумиттаоқ иманна пероқсаяуккиариақарнеқ тусақатталортара ангайоққаамни анаанама пилуартумик илниақкиақатталормаанга пани нутарақалеруи питтиақаттарниарпай ангиюкулуулерпа иннақоқунни икайортигилааранни илинниартиттиарлугу иманна инуоқатимини питтиақаттақуллугу питтиақаттақуллугу уқаусиқақаттангиллуни пиусугилааққаттангиллуни пиусугилааққаттарупси пиусугилааққаттарупси катагутик салиорниарапсииларту тамаккуа таматта уқаусиқақаттилоорсимаянги анаанама атаатамалуувалуа қаккутикку
0: тайманнару ангигливаллиатиллуги аақкиуматтиарасуллуги пероқсаттиарасуллуги илаанникку нарунаттиақаттарма қитунгартаариорлуни нарунақаттарма қитунгақалималеқаруарлуни луунни канорли тава наамматтиараангугаярпа аақкиуматтиарасуллуги санаттиарасуллуги қитунгай
1: аақкиуматтиарасуллугу иманна илинниартикаутивиттиарлуги тайсуманиулоортулли ублуми муллу аттортауюннарту таманна ангутикулуугаангата соокайма ангутикулуунгата маккайннэрмут кимортсиорнэрмут тамаккунинга илинниартикаува каутию ватлиақатталоорсимангата соокай нуналуялаақалаорап матали илинниангиллутиклу илинниарвиқалаорнгиммата каплунаатта таманна инуктитуиннаттиаа илинниартикауқатталоормата аюнгиппаги куяуврутик ангутикулуи кемуксуннермут макайннермут илинниартикауқат вагиқаттаккиартукулуулоо

мариктуарунгмат тайкани тилиокусаккаунгмат тайкуг тилиоарту неартуалуйунга тайкани неринеартуалуйугу аммокоотилеривангэ иккасинеалерлута марилерлута табба ила иккасинеаммарилерлута оқаутилерпаанга таймагу канаартумми туктураами иглувиганганна неқиалуи таббангат усинганна неқиартугуфтуиннэрми микиёрулумми тулимаякурунгнеққортунгинна пиерситуиннартунга тайкумари шивуму каутингиаатта иглувиганганну тилиориқтариуна неринеартакуруппут таанна тулимаякуру таанна туакуру пиераатукурутуиннартага тайкумари оқаусериянгану неқиталиарунгмун иглувиганганнут сивумунгнеаатта тайканалу тангмаарлута неқиниллу исумарсуутеқатсиарлута тайкани тангмаарсиматсиарнеаатта кулялиллунгаасит тунгасутсиарама тааккунинган неқеқарти таутсиарнеалерлунуллу лутару тангмаарутта ашуилаллу ингеқасилерлута таппангат тиилиориартутуиналертугу таканунга кангаа икаартуунераартаннут таймали таинна кангаартуунниллуни тангмаар пигисиманиккунгат таппунга нувуануаранну натерувиаармат нувуани тиилиорниаққауллуну таиссума нингаума тиилиор пигеқоққавиянга тааранна натерувиаармат сорусиккақиунеарасугиллуги уққуйманермут унгатингааганут кангерлугаапиу миксингааганут тангмаа тиилиориартулилаортугу суринатерувиарма таанна тиилиор пигиимаяра уққимарууманиарту куруугалуа уқуутарлунга аггуатаманна саналлугуила уқуутарлугу апумми таппани тиилиулаттугу тааннару неқикурун уйюлиулерлугу қаулималлунгалу таинна нингаауга апуутигуни қулиарниартоқ уйюлиортуанниугатта тиилиорлутару қулиарниартоқ налунгитсиарлунга қувиасутсиарлунуннулиагалу таппани тиилиортугу тиилиортиллута уннулиғалуартиллугу аккуниалу утаққилиғаттикку уллунимаа утаққилиғаттикку ануаалертуалуумман натерувиатуинналаоғулуарлуни пирсилертуалуумман оқаутилертағанулиаға таппани уққуисимаюннарнассинни иллулинасугуннарсилаук лертумалеқа утаққилунуллу асуила иллулиулертума таппани утаққиллунуллу тааккуалу тиитоқаттақуллуги каангиллути акунигусулуарнеангиммата увангатуа иллулиниусалерама туавиинна иллулиугама уққуусилуалууллунгалу пиярерлунга пирсеқтуммариалуулумман аксуалу пирсилермат таанна иллувигарпу аггуили сақартилилаортара улиалунгми улиалунгнигила қауимаюиннаугатта има қаллуна улиқутиалунгинни кисутуиннарму улигиляусууни таимаатсима ингуқиқарама таанна иллувигакуруппут аггуилитсерлугу анугиму нугутаулларниарман нанулигмилу тамаане тамаанеилерлута нанулигмиилерлута таманнару сикуқатаавинермат акуниалу таманна митсиматилуллу кангерлугаапиуллу акуннига сикунасаасугуммат қувиасуппиуккисаана уллорсиутаани сикуллатсикулаукаккалуарлуни илаани сикуисуугувангмат сикуқатаарникууллунилу нанукалуаарниусаллунилу сикуқатаарникувиниугами пирсеқтуммариалуларма аксуалу таиннару тикиттуннеерлуни таарсиллунилу таинна тиилиориарту кулиққаую қамутауиарлунга сикитуорлунга утимун ингеққасилаортунга манилаартуқулууққаул манилагалаартуқулууққауллунилу таманна атортақа қаваммаққутинник сикитуума қаваммаққутинганик таутулигуни қаиниармат таалермат таувунга утимун паққиарасулилаортақа таинна тиилиориартоқ пигеқоққавиянга нувуарсу тигиннакку манилаану тамаунга апуутсаруқтуқулуулиғалуарлунга тигиннасуиннақакку суму манеқақаруннақаттангиммат